Шатан разбил свое зимно зеркало. И шквапилок впадал в око и в сердце.